0: Три лучших трека недели.
1: Третье место.
2: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
1: Второе место.
3: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, все сильнее иду ко дну.
1: Первое место.
4: Одиноко я стою на вершине.
1: Голосуйте за любимые треки на сайте radioruskihit.fm. Слушайте каждую пятницу в 16.00 на Радио Русский Хит. Смотрите видеоверсию чарта «Самый русский хит» по пятницам в 20.00 на телеканале Bridge Русский Хит.
4: Самый русский хит.
1: 16+.
5: Я